0: Hold it now.
1: It's my joke, it's my hold it now, it's my rhyme.
2: Музыка-макина.
3: Ну, все, вот, Пегал.
4: Все, вот, Пегал.
3: Улыбайся, Пегал.